что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.
2: Если друг оказался вдруг

парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мне бы твои поля

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Gatavo jest notikumamkas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
6: Радио «Рокс».

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное избланд.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biespienas ieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорит.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Адрижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Говорит и показывает.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться. Хорошо. В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых, а потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

мамы его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать ни разу.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетем, билишустерви.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
3: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на «Радио Рокс». Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Разбуди меня.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Летние предложения для уютного дома в Гентаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

все глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Олей-олей-олей! Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес. ЛВ.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть, когда ты много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
3: Легендарная группа «Нэнсиэл» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсиэл» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс».

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Он, опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

горько делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется,

0: забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāmā.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Мне бы твои поля

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

стаю воины, наблюдая войны, еле-еле. Я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Войны будешь и не будешь, да и

0: Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: наши песни.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до +27, +32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +28, +30 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.